горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Яла хугия сайхан шунбадие, хун бугодир талих тедуну жахаугу, Аллах разихеч иб амалги тела, амал берцин дуде рутли кинтилиб, Аллах разихеч иб амалги тела,

Алужан алудажани у жабраил один, жемулу гаргару дуладуни отлулилда, хешбур хулеми хас, хажия один, херенгук алсала дидарик ильти,

эбел харабтлэр хардебуссуна йотлули харадулсидеуссинеу машина бакула ганчилит урчотса дири керен ботлула ротлуцадуца машина бакула ганчилит урчотса дири керен

чалу дебу ханат адинур хечин, хава ялдат аюст асери чеймун, тинчхен кигун керин кинала дан цурам, хава ечу цурам

0: на любимом радио. Реклама на радио.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
2: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, Прибой ТВ и ТВ-спорт, а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале. Лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Четверг сегодня день необычный, скажем так, уже предвестник завершения рабочей трудовой недели. С чем, в общем-то, себя и вас я хочу поздравить. Всем доброе утро из эфирной студии «Радио Прибой». Здесь начинает свою работу Расул Алибеков, ваша компания. До 11.00. Поехали!
1: The best music.
2: Золотая, золотая радиопора.
3: Радио «Прибой».
1: Золотое время на любимом радио.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в отвале. Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Нас ждет сегодня очень хорошая погода, где температурные значения не превысят более 25 градусов тепла по Цельсию. На данный момент в самом расчудесном городе нашей необъятной любимой родины 21 градус тепла. А сегодня осадков не ожидается, не знаю, как у них там далее по плану там у главного архитектора Вселенной, не знаю. А вот 1 метр в секунду ветер северо-западного направления, как я уже сказал, сегодня днем плюс 25. А солнышко где-то к обеду оно уйдет, и обедом, как принято говорить в Дагестане, обедом солнышко уже видно не будет. Вот, ну, в общем, шел с остановки общественного транспорта, хорошо доехал, хорошо на маршрутке доехал, знаете, сейчас прохладно в маршрутках ездить, вот этих автобусах, двери настежь открыты, вот, вообще просто супер, но они еще не знают о том, что вчера совещание было в управлении ГИБДД, что, да-да, вы доездитесь с открытыми дверьми, нельзя так ездить, ребята, я пытался объяснить это водителю маршрутки, он говорит, ну, а что делать, говорит, жарко же, они жалуются, нельзя так ездить, ребята, с открытыми дверьми в автобусах. В общем, стояли об этом, разговаривали с нашим соседом Митричем. Вот. Поговорили о том, о сём. И в этот момент, когда мы с ним, значит, разговаривали, вышла его жена. Она утром уходит на работу. Не знаю, где она работает с утра. А вот она говорит, слушай, говорит, Митрич, говорит, может быть, сходим, говорит, куда-нибудь сегодня вечером? Просто вот посидим где-нибудь. А погода же, говорит, хорошая. А Митрич говорит, не знаю, я не знаю. Ну, как обычно это бывает в семье. Вот. Она ушла. Мы попрощались. Я говорю, слушай, ну, своди ее в ресторан. Какие проблемы-то? Сделай вечер таким, знаешь, красивым для своей супруги. На что Митрич мне сказал, ты знаешь, говорит, Рассел, говорит, в ресторан ты можешь сводить кого угодно, а вот разделить под покровом ночи сковородку жареной картошечки достойно только избранное. Вот что сказал Митрич.
1: Ты не один.

0: Выстрел состоялся в далеком 86-м году по всему миру. Певица выстрелила со своей песней. Эпатажная певица с интересной новаторской прической, на которую осмелится далеко не каждый, крайне проникновенно пела тогда на французском языке. О путешествии. Это путешествие не просто способ насладиться видами, а также отбросить все лишнее, взлететь над безумными идеями и разбитыми сердцами. Клади в своей песне умоляет не заканчивать это путешествие. Она говорит, что не вернется из него практически никогда. Клади — это настоящее имя Дезире. Voyage, voyage. Такой красивый посыл песни может быть трактован, знаете, по-разному. Возможно, кто-то увидит в этом путешествие души, а другой — красивый просто сон. Тем не менее, приятно было вспомнить хиты давно минувших дней на волнах радио Прибой.
1: Реклама.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
8: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
9: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: почему? Я говорю, тот, кто выдумал упаковку влажных салфеток, где вынимаешь одну, а вылазит еще четыре, нужно к ним обратиться и сказать: придумайте еще, пожалуйста, такой вот банкомат. Мы переходим в час следующий, впереди у нас новости от Дианы Гаджиевой.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Стимулирующие выплаты предложили запретить учитывать в сумме МРОТ. В Дагестане начался прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший МФЦ», и Стивен Сигал посетит республику. Теперь подробно. Компенсационные и стимулирующие выплаты, районные коэффициенты и процентные надбавки, в том числе за работу сверхурочно, ночью, в выходные и праздники, предложили запретить засчитывать в сумму минимального размера оплаты труда, чтобы исключить ситуацию, когда дотягивание до минимума происходит за счет надбавок и премий. Соответствующий закон внесен в Госдуму. Отмечается, что данная практика противоречит конституционным принципам равенства, справедливости и вознаграждения за труд. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает отложить на год вступление в силу важных требований закона о семеноводстве. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты. Он должен снизить административную и финансовую нагрузку на фермеров, индивидуальных предпринимателей и компаний в условиях сложной геополитической обстановки. Согласно пояснительной записке, предлагается перенести до сентября 2028 года начало действия норм об оформлении генетического паспорта на каждый сорт или гибрид сельскохозяйственного растения, а также об обязательной пространственной изоляции при производстве семян. В Дагестане начался прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Участники могут побороться за победу в двух номинациях: «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Лучший МФЦ». Итоги конкурса планируется подвести до 15 октября. Мероприятие направлено на выявление лучших практик работы, повышение качества обслуживания граждан и развитие принципа «одного окна». Специальный представитель МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурного исторического наследия, актер и режиссер Стивен Сигал заявил о намерении в ближайшее время посетить Дагестан. Об этом он сообщил в ходе открытого диалога марафона «Знания первые». По его словам, он принял такое решение после многократных приглашений. В Каспийске по адресу улицы Ахмедхана Султана, 42А, открылась автозаправочная станция. Ранее ее деятельность приостановили по решению суда из-за нарушений требований пожарной и промышленной безопасности. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Владельцы устранили все замечания, что позволило возобновить работу. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Хотел бы увидеть Стивена Сигала, спросила меня Диана Гаджиева. Я говорю, ну, конечно, хотел бы увидеть. Кто бы не хотел увидеть легендарного актера, который, в общем-то, знаменит своими художественными фильмами, своими постановками, своей игрой. Но, увы, сказал я Диане, ты знаешь, говорю, Диана, там будут все, кроме меня, когда он приедет. Но, есть шанс, что в сфере ЖКХ будет порядок. Почему так решил, спросила Диана. Я говорю, ну просто представь себе, как Стивен Сигал приходит в управляющую компанию, где принимают платежи, где бардак, и ведет себя так, как герои его фильма. Всем доброго утра.

0: Вечно молодому и горячему Энрике Иглесиасу исполняется уже ровно половина золотого века, столетия. Трудно поверить, но он уже почти 25 лет счастлив в отношениях с российской теннисисткой Анной Курниковой, которую после первой встречи назвал некрасивой. Ну, немножко по-другому, конечно же, ладно, не будем. Теперь у них дети, карьера и амбиции, наверное. Ну, в общем, работа кипит и продолжается по поводу того, что он до сих пор на сцене. Далее реклама спонсора. 8:11, время московское. Всем доброго утра. У микрофона Расул Алибеков. «Вокзалы одиноких душ» — так называется песня в исполнении Стаса Михайлова и Мина, которая звучит далее.
1: Карджиди — это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди — это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В социальном фонде напомнили, как получить пособие по уходу за ребенком работающему отцу. В Дагестане завершают строительство мусоросортировочных комплексов и в Махачкале пройдет ночной забег. Теперь подробно. Российское законодательство позволяет уйти в декретный отпуск не только матери, но и отцу. В социальном фонде уточнили, что работающий папа может оформить отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и получать при этом ежемесячную выплату. Чтобы отец мог получить пособие, ему необходимо предоставить своему работодателю 2 заявления. Одно на предоставление отпуска по уходу за ребенком, другое на назначение соответствующего ежемесячного пособия. После этого работодатель направит необходимую информацию в социальный фонд для расчета и последующих выплат. Минфин запустил сервис, который в безопасном формате воссоздает реальные схемы киберпреступников. Пользователю поступает звонок или сообщение от лжесотрудника банка, мнимого родственника или фейкового начальника. В ходе тренировки человек проходит цепочку сценариев, специально адаптированных под разные возрастные категории. Интерактивные возможности сервиса позволят перевести знания в практический навык, научиться сохранять спокойствие, распознавать манипуляции и принимать взвешенные решения даже в условиях давления со стороны злоумышленников. В Дагестане завершают строительство 3 мусоросортировочных комплексов и 3 полигонов. В Росприроднадзоре сообщили, что в регионе принимается комплекс мер по решению проблем, копившихся десятилетиями. Речь идет об обращении с твердыми коммунальными отходами, ликвидации стихийных свалок и рекультивации этих земель. Строительство комплексов ведется в Карабадахкенском, Дербентском и Хасавюртовском районах. Дагестан вошел в 10-ку лучших регионов по итогам всероссийского конкурса «Знать, любить и гордиться», сообщает Министерство по делам молодежи Республики. Он проходил в 3 этапа. На региональном участники знакомились с историей и культурой своего края, на окружном создавали карточки туристических объектов и тематические сообщества, а на федеральном разрабатывали собственные народные маршруты по России. В Махачкале 26 сентября пройдет ночной забег «Луна над Каспием». Праздничная часть начнется в 18 часов в районе Аварского театра и улицы Пушкина. На сегодняшний день к забегу присоединилось уже более 1000 участников, всего ожидаются около 3000 человек. Количество мест ограничено, поэтому желающим рекомендовали зарегистрироваться заранее. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Диана Гаджиева спросила меня, слушай, говорит, пока, говорит, я новости читала местные, ты чем занимался? Я говорю, я смотрел мировые новости. Она говорит, и что там интересного было? Я говорю, ну, интересное у тебя, а вот тут не особо интересно. Ну, вот, например, английские ученые доказали, что если свет на кухне включать и выключать каждые 3 секунды, то тараканы умрут от изнурительного бега туда-сюда. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и прекрасного настроения.

0: Один из самых важных моментов по поводу этой исполнительницы. На современном этапе Елена Терлеева в основном сама пишет и слова, и музыку к своим новым трекам. Ну вот, например, премьера песни. Песня называется «Ночь» и на радио «Прибой». Реклама спонсора далее в нашем эфире. 9 часов и 11 минут уже время московское. Четверг, 17 сентября. Сегодня доброе утро. Здравствуйте. Вы слушаете радио «Прибой». Правильно делаете. При всем богатстве выбора. А работает до 11, Расул Алибеков. Будем знакомы.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Французскую девушку, которая поет песню про амор, называют Милен Фармер. На радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Это была новая песня в исполнении Нурмагомеда Аримова. Песня называется «Не обмани», и премьера в нашем эфире состоялась. Аримов, Нурмагомед, хорошая песня. Так, что у нас там далее по погоде? О погоде 24, днем плюс 25, сейчас 24. Дождя нет, ветра тоже.
2: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Песня «Wonderful Life» британской группы Black, вышедшая в 1986 году, представляет собой яркий пример минорной лирики, искусно стилизованной под музыкальный, ну скажем так, музыкальный черный стиль, это называется музыкальный нуар. А вот музыкальный клип, который тоже черно-белый, дополняющий песню, усиливает это впечатление, создавая атмосферу мрачной и загадочной истории. Что могу сказать? Влияние этой песни на последователей в жанре минорной лирики огромно, а сама песня, конечно же, продолжает оставаться актуальной и чувственной для многих поколений слушателей. Приятно было вспомнить хиты давно минувших дней, хотя хиты сегодняшних дней тоже похожи именно на такие песни. Все, пока.
1: Реклама. Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищете идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
5: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Карджеві – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджеві – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
1: Это была реклама нашего спонсора, ну а далее Александр Серов и прототип песни «Не поверите, какой» сейчас расскажу. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Нет, песня называется «Как быть».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: городе, осень в сердце, время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».
1: С вами Рафа.

0: Диана Гаджиева, которая сейчас будет читать новости из ваших радиоприемников, спросила, а кто поет эту песню? Я говорю, исполнителя зовут Рафал. А кто он? Я говорю, да, я понятия не имею, кто он, но я знаю, что он из России. Она говорит, хорошую вещь сделал. Я говорю, конечно же, плохие-то не держим. Одна из самых лучших его вещей, больше мы не знаем. Если бы знали бы, другую предложили бы. Так я объяснил все это Диане Гаджиевой. На что Диана сказала, сверим часы и давайте пройдем в час следующий. У меня новости. Давайте.
1: В Дагестане 10 часов утра.

0: Это, что данная практика противоречит конституционным принципам равенства, справедливости и вознаграждения за труд. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает отложить на год вступление в силу важных требований закона о семеноводстве. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты. Он должен снизить административную и финансовую нагрузку на фермеров, индивидуальных предпринимателей и компаний в условиях сложной геополитической обстановки. Согласно пояснительной записке, предлагается перенести до сентября 2028 года начало действия норм об оформлении генетического паспорта на каждый сорт или гибрид сельскохозяйственного растения, а также об обязательной пространственной изоляции при производстве семян. В Дагестане начался прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Участники могут побороться за победу в двух номинациях «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Лучший МФЦ». Итоги конкурса планируется подвести до 15 октября. Мероприятие направлено на выявление лучших практик работы, повышение качества обслуживания граждан и развитие принципа «одного окна». Специальный представитель МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурного исторического наследия, актер и режиссер Стивен Сигал заявил о намерении в ближайшее время посетить Дагестан. Об этом он сообщил в ходе открытого диалога марафона «Знания первые». По его словам, он принял такое решение после многократных приглашений. В Каспийске по адресу улицы Ахмедхана Султана, 42А, открылась автозаправочная станция. Ранее ее деятельность приостановили по решению суда из-за нарушений требований пожарной и промышленной безопасности. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Владельцы устранили все замечания, что позволило возобновить работу. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: помню их выступление на конкурсе Евровидения. И тогда говорили, вот если бы мы назвали бы группу не серебро, а золото, они бы заняли бы первое место. И тогда на ум пришла фраза из мультфильма про капитана Врунгеля. Помните, да? Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Группа «Серебро». Так называлась песня, которая прозвучала в нашем эфире 10.10, время московское, на радио «Прибой». Далее реклама спонсора. Четверг продолжается, продолжается и работа. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. В эфирной студии «Радио «Прибой» на ближайший час. Расул Алибеков, что могу сказать с вами, только лучшая музыка.
1: Карджи – это натуральный бриллиант.

0: золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. CarGV – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
1: Золотая коллекция. Радио «Прибой».
2: Бессменный лидер группы White Snake, бывший фронтмен Deep Purple, один из самых узнаваемых вокалистов в истории хард-рока. Его зовут Дэвид Ковердейл. Он вместе со своей бандой расскажет нам историю про то, что называется просто любовь. Итак, White Snake, радиоприбой, продолжение следует. 3, 2, 1, поехали!

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама» у нас вы найдете.

0: Найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк». 0+.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
5: Аварская поговорка.
6: Чаран хуакула бат анаан, маарлос кухихула халцик анаан.
7: От ковки сталь становится тверже, а тяги человек становится выносливее.
8: Радио «Прибой».

0: Не грусти, что лето закончилось.
1: С любимой музыкой
0: осень будет жаркой. Радио «Прибой».

0: стороны злоумышленников. В Дагестане завершают строительство 3 мусоросортировочных комплексов и 3 полигонов. В Росприроднадзоре сообщили, что в регионе принимается комплекс мер по решению проблем, копившихся десятилетиями. Речь идет об обращении с твердыми коммунальными отходами, ликвидации стихийных свалок и рекультивации этих земель. Строительство комплексов ведется в Карабудакенском, Дербенском и Хасавюртовском районах. Дагестан вошел в десятку лучших регионов по итогам всероссийского конкурса «Знать, любить и гордиться», сообщает Министерство по делам молодежи республики. Он проходил в 3 этапа. На региональном участники знакомились с историей и культурой своего края, на окружном создавали карточки туристических объектов и тематические сообщества, а на федеральном разрабатывали собственные народные маршруты по России. В Махачкале 26 сентября пройдет ночной забег «Луна над Каспием». Праздничная часть начнется в 18 часов в районе Аварского театра и улицы Пушкина. На сегодняшний день к забегу присоединилось уже более 1000 участников, всего ожидаются около 3000 человек. Количество мест ограничено, поэтому желающим рекомендовали зарегистрироваться заранее. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Друзья мои, на волнах радио прибыл британский исполнитель Брайан Ферри. Его песня «Don't Stop the Dance» не тормози титанец, примерно так скажу. Это не просто призыв к веселью, но такая мантра, помогающая не сдаваться перед лицом трудностей и принимать сложность жизни, искать в ней собственный ритм. 11:13 московское время, друзья мои. Я тоже вас призываю не останавливаться, продолжать танцевать, даже если путь не ясен, а небо затянуто тучами. И в этом движении, в самой жизни, друзья мои, находите спасение от отчаяния. Нужно продолжать двигаться, иначе можно умереть, как говорится. Зовут меня Адам, всем доброго дня. И мы не тормозим, друзья мои. 17 сентября, четверг. На волнах радио прибыла программа «Ретро». Прекрасные песни из 20 века нас с вами ждут после рекламы.
1: Мелодии века. Музыка лучших воспоминаний. Реклама на радио.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Друзья мои, на Волнах Радио прибыли одна из самых известных песен из прошлого и репертуара Юрия Лозы. Песня «Плод» в программе «Ретро», ставшая его визитной карточкой. А песня была написана в 1982 году, когда музыкант работал в группе Барри Алибасова «Интеграл». И вот Юрий Лоза предложил песню Алибасову, но тот остался равнодушен и не увидел в ней потенциала. И это стало одной из причин ухода Лозы из группы «Интеграл». Что ж, друзья мои, «Плод». Песня, остающаяся актуальной сегодня, находит которым отклик в сердцах слушателей разных поколений. 47 минут 12 часа. Будьте в компании «Радио Прибой». Впереди много интересного.

каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на Радио Прибой.
8: Радио Прибой. The best radio on 100.7 FM.
9: Когда мы были молодыми. На Радио Прибой «Шлягер».

0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, мы тоже говорим, друзья мои, мушкетерам. Вот порадуемся на своем веку. Строчки знаменитой песни «Мушкетера» многие знают наизусть с самого детства. И знаменитая кинолента Георгия Юнгвальда Хилькевича «Прислать по душе» всем советским зрителям от мала до велика. И вот песня, саундтрек с кинофильмом прозвучал только что в исполнении Михаила Боярского в программе «Ретро на волнах радио Прибой». 11:57 показывают студийные часы, друзья мои. Финальная песня – это от легендарного исполнителя Ханаци Ханаци в андаргинском языке. Называется «Прощай, молодость». Завершим программу и остаемся вместе ровно в полдень с новостями. Диана Гаджиева.
2: Мелодии века. Музыка лучших воспоминаний. Прибой. Золотой хит Дагестана.

0: Красота.
1: Дилим.
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Стимулирующие выплаты предложили запретить учитывать в сумме МРОТ. В Дагестане начался прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший МФЦ», и Стивен Сигал посетит республику. Теперь подробно. Компенсационные и стимулирующие выплаты, районные коэффициенты и процентные надбавки, в том числе за работу сверхурочно, ночью, в выходные и праздники, предложили запретить засчитывать в сумму минимального.

0: на каждый сорт или гибрид сельскохозяйственного растения, а также об обязательной пространственной изоляции при производстве семян. В Дагестане начался прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Участники могут побороться за победу в двух номинациях «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Лучший МФЦ». Итоги конкурса планируется подвести до 15 октября. Мероприятие направлено на выявление лучших практик работы, повышение качества обслуживания граждан и развитие принципа «одного окна». Специальный представитель МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурного исторического наследия, актер и режиссер Стивен Сигал заявил о намерении в ближайшее время посетить Дагестан. Об этом он сообщил в ходе открытого диалога марафона «Знания первые». По его словам, он принял такое решение после многократных приглашений. В Каспийске по адресу улицы Ахмедхана Султана, 42А, открылась автозаправочная станция. Ранее ее деятельность приостановили по решению суда из-за нарушений требований пожарной и промышленной безопасности. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Владельцы устранили все замечания, что позволило возобновить работу. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Час желаний.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
1: Час желаний на радио «Прибой».
8: Ну что же, уважаемые слушатели, на волнах радио «Прибой» стартует программа по заявкам «Час желаний». Добро пожаловать в эфир, пишем сообщения. Голосовые можете посылать на 8-988-291-1007. И напечатанный текст тоже, конечно, на WhatsApp, либо на Макс. Ваши желания будут исполнены в эфире радио «Прибой». Поздравьте, может быть, сегодня праздник у кого-то в жизни. 17 сентября, сегодня четверг. И меня зовут Адам, с удовольствием буду дарить вам хорошую музыку и передавать ваши сообщения. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
9: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: желание.
1: Ну что, друзья мои, программа по заявкам стартует на наших волнах. Мы ждем ваши сообщения на 8-988-291-1007 Макс, либо на WhatsApp. Можете голосовым тоже посылать к нам. Оно зазвучит в эфире до конца этого музыкального часа. 12:21 точное время. Для бухгалтерии ФГБУ главры ВОД просит поставить песню вот, «Салам алейкум, валейкум салам» в исполнении Леонтьева «Танго разбитых сердец». С большим удовольствием мы исполняем вашу просьбу. Для ФГБУ главры ВОД Леонтьев и «Танго разбитых сердец».

Бросаюсь в ночь, чтобы тебя догнать и сказать тебе о том, что можно все вернуть, и что даже если поздно, еще не конец. Танго, танго, это танго, танго, но навстречу улетят только брызги. Да, и вот уж кажется мне, что я бегу не туда, я кружу в кругу переплетенных колец. Ведь это танго, танго разбитых сердец.

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Эфир программы «Час желаний» продолжается. Четверг, 17 сентября. Вспомните, день рождения, может быть. Вчера, возможно, были праздники на выходные. Поздравляйте в эфире нашего радио, самого народного радио, где бы ни жили ваши друзья, соседи, близкие. Они услышат, если вы заранее, конечно, предупредите. 107 FM, мы из Махачкалы. Салам алейкум, пишет нам следующий слушатель. Очень хотим послушать дуэт Рашид Богатаев и Нуриана Калаева. Песня «Счастье». И подарить ее для Хадижат лично от Муслимат. Это сообщение. Что ж, вот просто так, для настроения, в один прекрасный день, в этот прекрасный день, решила сделать Муслимат для Хадижат, вот такой презент. Песня Нурьяны Калаевой и Рашид Богатаев. «Счастье» звучит на волнах радио.

0: час желаний.
1: Половина первого московского времени, друзья мои. Погода в стиле штиль сегодня на столице. Плюс 25. И бабье лето, друзья мои, удивительное время, когда как поцелуй, примерно, ушедшего лета и период по-летнему теплой и сухой погоды в преддверии осени. Это красивая такая сказка, прекрасный сон, можно сказать, цветовая гамма. Бабье лето и меланхолия, ностальгия, душевные мысли, конечно, тоже. Передавайте поздравления, привет, и через эфир программы «Час желаний» до конца часа на 8-988-291-1007 на Макс, либо на WhatsApp можете отправлять сообщение и голосовое тоже. Мы его озвучим в эфире нашего радио. И, конечно, музыкальный презент для каждого, кого вы любите, уважаете, цените. Итак, прежде напомню, что программу представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» всегда можно найти изысканные украшения золота, серебра, драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий — драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» — премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Час желаний. Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Час желаний.
7: Друзья мои, мы пересекли уже вторую половину часа, и у нас программа по заявкам. Сообщение следующее, напомню вам еще раз, 8-988-291-1007. Можете писать на Макс либо на WhatsApp. Итак, доброго дня всем слушателям Дагестану и Прибой. Привет Нечаевке и моей подруге Зареме. Для нее песню «Баста Раймс» и Мэрайя Кэри «I Know What You Want» от Марьям это сообщение. С удовольствием исполняем для Заремы из Нечаевки от Марьям с большим уважением, наверное, с большой любовью. И мы включаем от нее для нее «Баста Раймс» и Мэрайя Кэри в программе «Чаша».
8: Yeah.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Программа продолжается. Друзья мои, Иван Ак Радио, прибой, чаша желаний. Следующее сообщение. Здравствуйте, прибой. Спасайте, пожалуйста, дуэт Рустам Ульдаров и Залина Магомедова. Между небом и горами. От друзей из Москвы для друзей из Махачкалы. От души для работников прибоя написали спасибо. Мы с большим удовольствием исполняем вашу просьбу. Для друзей из Москвы, для друзей из Махачкалы. Дуэт Рустам Ульдаров и Залина Магомедова. Между небом и горами в программе «Чаша желаний».

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк-кровля. Нужен профиль? Точно Липецк-кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк-кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк-кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
1: На радио «Прибой» час желаний.
6: На волнах радио «Прибой» программа «Час желаний». Спонсор программы — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» — вы достойны лучшего.
7: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: желаний. С Адамом Будагиловым.
1: Ну что же, уважаемые, это была программа «Час желаний», которая выходит на волнах радио, прибывает с 12 до 13 и вечернее время с 17 до 18. Осень на дворе, повод думать и подумать, почувствовать здесь и сейчас, друзья мои. Конечно, любить вопреки всем законам природы. Зовут меня Адам. Час следующий, приглашаю вас всех.

0: Хасавюрт, Леваши,
1: Дагестанские огни,
0: Мехита,
2: Хунзах.
0: Говорит Махачкала. В столице 13 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. ФАС запретит энергокомпаниям управлять майнинговой инфраструктурой. В Дагестане подорожает электроэнергия, и в Махачкале пройдет окружная школа волонтеров культуры. Теперь подробно. Федеральная антимонопольная служба разработала проект нормативных актов, которые запретят субъектам электроэнергетики управлять объектами майнинговой инфраструктуры. В ближайшее время ФАС вынесет законопроект на общественное обсуждение. Документ распространится на всех участников электроэнергетического рынка, как на производителей, так и на сетевые компании. В антимонопольной службе считают, что совмещение этих функций создает риски для надежности энергоснабжения. Параллельно в России продолжают действовать территориальные запреты на майнинг из-за дефицита энергомощностей. С 1 октября в Дагестане тариф на электроэнергию для населения вырастет более чем на 11%. По данным Минэнергорегиона, стоимость 1 кВт в час для населения составит 4 рубля 45 копеек. Для жителей сельской местности, а также городских домов, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, тариф составит 3 рубля 12 копеек. По данным РБК «Кавказ», несмотря на повышение, Дагестан сохраняет самый низкий тариф на электроэнергию среди регионов Северо-Кавказского федерального округа. В Махачкале с 1 по 5 ноября пройдет окружная школа волонтеров культуры для представителей Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов. Цель таких школ – повышение профессиональных компетенций региональных команд в сфере сохранения и популяризации материального и нематериального культурного наследия страны, формирование устойчивых практик добровольчества в сфере культуры и развитие профориентации молодежи через профильные проекты и программы движения. В Махачкалинском парке Акгёль 3 и 4 октября состоится фестиваль «Каспийской рыбы», который объединит гастрономию, народные промыслы и спорт. Гостей ждут выставка, ярмарка продукции местных производителей, дегустации и мастер-классы от шеф-поваров, полевая кухня, выставка народных промыслов, концертная программа и подворья районов Дагестана. Первым в борьбу за медали чемпионата Европы по боксу

0: для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.
2: Радиоприбой в Буйнакске.
3: Радиоприбой в Дербенте.
2: Радиоприбой в Кизилюрте.
3: Радиоприбой в Махачкале.
4: Радиоприбой в Кизляре.
1: Радиоприбой.

0: Реклама. 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Хирургия катаракты за один день. В глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу твои следы надежды.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
9: «Прибой». Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Слушай родину, слушай «Прибой».

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В социальном фонде напомнили, как получить пособие по уходу за ребенком работающему отцу. В Дагестане завершают строительство мусоросортировочных комплексов и в Махачкале пройдет ночной забег. Теперь подробно. Российское законодательство позволяет уйти в декретный отпуск не только матери, но и отцу. В социальном фонде уточнили, что работающий папа может оформить отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и получать при этом ежемесячную выплату. Чтобы отец мог получить пособие, ему необходимо предоставить своему работодателю 2 заявления. Одно на предоставление отпуска по уходу за ребенком, другое на назначение соответствующего ежемесячного пособия. После этого работодатель направит необходимую информацию в социальный фонд для расчета и последующих выплат. Минфин запустил сервис, который в безопасном формате воссоздает реальные схемы киберпреступников. Пользователю поступает звонок или сообщение от лжесотрудника банка, мнимого родственника или фейкового начальника. В ходе тренировки человек проходит цепочку сценариев, специально адаптированных под разные возрастные категории. Интерактивные возможности сервиса позволят перевести знания в практический навык, научиться сохранять спокойствие, распознавать манипуляции и принимать взвешенные решения даже в условиях давления со стороны злоумышленников. В Дагестане завершают строительство 3 мусоросортировочных комплексов и 3 полигонов. В Росприроднадзоре сообщили, что в регионе принимается комплекс мер по решению проблем, копившихся десятилетиями. Речь идет об обращении с твердыми коммунальными отходами, ликвидации стихийных свалок и рекультивации этих земель. Строительство комплексов ведется в Карабадахкенском, Дербентском и Хасавюртовском районах. Дагестан вошел в 10 лучших регионов по итогам всероссийского конкурса «Знать, любить, гордиться», сообщает Министерство по делам молодежи Республики. Он проходил в 3 этапа. На региональном участники знакомились с историей и культурой своего края, на окружном создавали карточки туристических объектов и тематические сообщества, а на федеральном разрабатывали собственные народные маршруты по России. В Махачкале 26 сентября пройдет ночной забег «Луна над Каспием». Праздничная часть начнется в 18 часов в районе Аварского театра и улицы Пушкина. На сегодняшний день к забегу присоединилось уже более 1000 участников, всего ожидаются около 3000 человек. Количество мест ограничено, поэтому желающим рекомендовали зарегистрироваться заранее. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио.

0: Реклама на радио.
1: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Легендарный настрой, и весь Дагестан с тобой. Радио.

0: тепло и по-настоящему.
1: Реклама.
2: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8 928 555 2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
7: Слушай.
6: А?

0: Баба Юрт.
1: Гимри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. ФАС запретит энергокомпаниям управлять майнинговой инфраструктурой. В Дагестане подорожает электроэнергия, и в Махачкале пройдет окружная школа волонтеров культуры. Теперь подробно. Федеральная антимонопольная служба разработала проект нормативных актов, которые запретят субъектам электроэнергетики управлять объектами майнинговой инфраструктуры. В ближайшее время ФАС вынесет законопроект на общественное обсуждение. Документ распространится на всех участников электроэнергетического рынка, как на производителей, так и на сетевые компании. В антимонопольной службе считают, что совмещение этих функций создает риски для надежности энергоснабжения. Параллельно в России продолжают действовать территориальные запреты на майнинг из-за дефицита энергомощностей. С 1 октября в Дагестане тариф на электроэнергию для населения вырастет более чем на 11%. По данным Минэнерго региона, стоимость 1 кВт в час для населения составит 4 рубля 45 копеек. Для жителей сельской местности, а также городских домов, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, тариф составит 3 рубля 12 копеек. По данным РБК «Кавказ», несмотря на повышение, Дагестан сохраняет самый низкий тариф на электроэнергию среди регионов Северокавказского федерального округа. В Махачкале с 1 по 5 ноября пройдет окружная школа волонтеров культуры для представителей Северокавказского и Северо-Западного федеральных округов. Цель таких школ – повышение профессиональных компетенций региональных команд в сфере сохранения и популяризации материального и нематериального культурного наследия страны, формирование устойчивых практик добровольчества в сфере культуры и развитие профориентации молодежи через профильные проекты и программы движения. В Махачкалинском парке Акгёль 3 и 4 октября состоится фестиваль «Каспийской рыбы», который объединит гастрономию, народные промыслы и спорт. Гостей ждут выставка-ярмарка продукции местных производителей, дегустации и мастер-классы от шеф-поваров, полевая кухня, выставка народных промыслов, концертная программа и подворья районов Дагестана. Первым в борьбу за медали чемпионата Европы по боксу, который стартовал сегодня в Софии, выйдет Рамазан Дадаев. В составе сборной страны он выступает в весовой категории до 90 килограммов. Также в заявку национальной сборной на чемпионат Европы вошли дагестанский боксер Расул Магомедов и Чайраф Ашалаев. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости-2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно.

0: Отличный гербарий отличной музыки.
1: На радио «Прибой».
0: Реклама.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук – и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России предложили ввести самозапрет на увеличение лимита по кредитным картам. В Махачкале прошел международный фестиваль народных художественных промыслов. И в Унсукульском районе продолжаются аварийно-восстановительные работы на Красном мосту. Теперь подробно. Гражданам России могут предоставить возможность устанавливать отдельный самозапрет на повышение лимита по уже выданным кредитным картам. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Изменения предложено внести в закон о кредитных историях и потребительском кредитовании. Сейчас самозапрет, который действует с 1 марта прошлого года, распространяется только на заключение новых кредитных договоров. Он не мешает банку увеличить лимит по карте, которой человек уже пользуется. В Дагестане завершилась масштабная благотворительная акция, организованная Российским Красным Крестом совместно с Министерством труда и соцразвития региона. Проект был направлен на поддержку граждан, чьи домовладения пострадали в результате паводков, произошедших этой весной. В ходе гуманитарной миссии 196 семей республики были обеспечены необходимыми комплектами крупной бытовой техники. На базе профессионально-педагогического колледжа в Махачкале открылся учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. Такие центры создаются по поручению президента в городах с населением более 50 тысяч человек. До конца года новый центр планирует принять 400 обучающихся. В Махачкале прошел международный фестиваль народных художественных промыслов «Хранители традиций». За три дня его площадки посетили более 90 тысяч человек. Фестиваль объединил мастеров, дизайнеров, представителей креативных индустрий и производителей из более 20 регионов России, а также Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и других стран. Центральной площадкой стала выставка «Ремесло и дизайн», где были представлены изделия народных художественных промыслов и ремесел. В Унсукульском районе Дагестана продолжаются аварийно-восстановительные работы на мосту через реку на дороге границы Чеченской республики Ботлих-Хунзах-Араканская площадка. Завершить весь комплекс мероприятий планируется до конца октября. Как сообщили в Минтрансе Дагестана, на объекте уже устроена технологическая дорога с укладкой водопропускных труб в русло реки, оборудована площадка для подъезда техники. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Радио «Прибой». Хиты на все времена.
5: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Аварская поговорка.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
7: Мой будильник сходит.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство обновило стратегию развития таможенной службы. В Дагестане примут меры по недопущению распространения инфекционных болезней. И таэквондисты республики успешно выступили на спартакиаде народов России. Теперь подробно. Председатель правительства страны Михаил Мишустин утвердил актуализированную стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Одной из ключевых задач документа станет сокращение времени досмотра грузового автотранспорта на пунктах пропуска через государственную границу. Планируется уменьшить этот показатель с нынешних 35-50 минут до 10 за счет цифровизации контрольных процедур. В управлении Роспотребнадзора по Республике Дагестан введен оперативный контроль за заболеваемостью респираторными инфекциями в этом эпидемическом сезоне. Планом по вакцинации против гриппа должно быть охвачено 60% населения республики. Для обеспечения охвата жителей иммунизации планируется сформировать мобильные прививочные бригады. Расчетная потребность коечной сети стационаров для госпитализации составляет 1299 коек. На период подъема заболеваемости их количество будет увеличено. В августе в Махачкале медианная цена квадратного метра на первичном рынке жилья составила 156 тысяч рублей, что на 1,5% ниже, чем в июле. Таким образом, столица Дагестана вошла в число крупных российских городов с населением более 500 тысяч человек, где зафиксировано снижение цен на новостройки. Лидерами по снижению стали Краснодар и Красноярск. В каждом из городов медианная стоимость квадратного метра упала на 2,5%, до 166 тысяч и 153 тысяч рублей соответственно. Первый детский культурно-просветительский центр открылся в Махачкале на базе Республиканской детской библиотеки имени Юсупова. Центр создан по национальному проекту «Семья». До конца года в Дагестане планируется открыть еще 4 таких пространства. Здесь традиционные форматы работы с книгой сочетаются с цифровыми технологиями, интерактивными решениями и творческими возможностями. Одной из главных площадок стала мультистудия, где дети создают мультфильмы. Две бронзовые медали завоевали представители Дагестана на спартакиаде народов России по тэквондо в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. В соревнованиях выступили около 200 спортсменов из 30 регионов России. В составе дагестанской команды обладателями бронзовых наград стали Магомед Расул Омаров и Раджаб Абдулгашумов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Осень. Тонкий запах листвы. Сладкая дымка летних воспоминаний. И новая музыка.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
3: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России предложили ввести самозапрет на увеличение лимита по кредитным картам. В Махачкале прошел международный фестиваль народных художественных промыслов. И в Унсукульском районе продолжаются аварийно-восстановительные работы на Красном мосту. Теперь подробно. Гражданам России могут предоставить возможность устанавливать отдельный самозапрет на повышение лимита по уже выданным кредитным картам. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Изменения предложено внести в закон о кредитных историях и потребительском кредитовании. Сейчас самозапрет, который действует с 1 марта прошлого года, распространяется только на заключение новых кредитных договоров. Он не мешает банку увеличить лимит по карте, которой человек уже пользуется. В Дагестане завершилась масштабная благотворительная акция, организованная Российским Красным Крестом совместно с Министерством труда и соцразвития региона. Проект был направлен на поддержку граждан, чьи домовладения пострадали в результате паводков, произошедших этой весной. В ходе гуманитарной миссии 196 семей республики были обеспечены необходимыми комплектами крупной бытовой техники. На базе профессионально-педагогического колледжа в Махачкале открылся учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. Такие центры создаются по поручению президента в городах с населением более 50 тысяч человек. До конца года новый центр планирует принять 400 обучающихся. В Махачкале прошел международный фестиваль народных художественных промыслов «Хранители традиций». За три дня его площадки посетили более 90 тысяч человек. Фестиваль объединил мастеров, дизайнеров, представителей креативных индустрий и производителей из более 20 регионов России, а также Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и других стран. Центральной площадкой стала выставка «Ремесло и дизайн», где были представлены изделия народных художественных промыслов и ремесел. В Унсукульском районе Дагестана продолжаются аварийно-восстановительные работы на мосту через реку на дороге границы Чеченской республики Ботлих-Хунзах-Араканская площадка. Завершить весь комплекс мероприятий планируется до конца октября. Как сообщили в Минтрансе Дагестана, на объекте уже устроена технологическая дорога с укладкой водопропускных труб в русло реки, оборудована площадка для подъезда техники. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговор с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой».
8: Вы слушаете «Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
10: ¿Por qué?
9: Porque la vida es corta.
10: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
9: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante.

0: Реклама на радио.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющей женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство обновило стратегию развития таможенной службы. В Дагестане примут меры по недопущению распространения инфекционных болезней. И тэквондисты республики успешно выступили на спартакиаде народов России. Теперь подробно. Председатель правительства страны Михаил Мишустин утвердил актуализированную стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Одной из ключевых задач документа станет сокращение времени досмотра грузового автотранспорта на пунктах пропуска через государственную границу. Планируется уменьшить этот показатель с нынешних 35-50 минут до 10 за счет цифровизации контрольных процедур. В управлении Роспотребнадзора по Республике Дагестан введен оперативный контроль за заболеваемостью респираторными инфекциями в этом эпидемическом сезоне. Планом по вакцинации против гриппа должно быть охвачено 60% населения республики. Для обеспечения охвата жителей иммунизации планируется сформировать мобильные прививочные бригады. Расчетная потребность коечной сети стационаров для госпитализации составляет 1299 коек. На период подъема заболеваемости их количество будет увеличено. В августе в Махачкале медианная цена квадратного метра на первичном рынке жилья составила 156 тысяч рублей, что на 1,5% ниже, чем в июле. Таким образом, столица Дагестана вошла в число крупных российских городов с населением более 500 тысяч человек, где зафиксировано снижение цен на новостройки. Лидерами по снижению стали Краснодар и Красноярск. В каждом из городов медианная стоимость квадратного метра упала на 2,5%, до 166 тысяч и 153 тысяч рублей соответственно. Первый детский культурно-просветительский центр открылся в Махачкале на базе Республиканской детской библиотеки имени Юсупова. Центр создан по национальному проекту «Семья». До конца года в Дагестане планируется открыть еще 4 таких пространства. Здесь традиционные форматы работы с книгой сочетаются с цифровыми технологиями, интерактивными решениями и творческими возможностями. Одной из главных площадок стала мультистудия, где дети создают мультфильмы. Две бронзовые медали завоевали представители Дагестана на спартакиаде народов России по тэквондо в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. В соревнованиях выступили около 200 спортсменов из 30 регионов России. В составе дагестанской команды обладателями бронзовых наград стали Магомед Расул Амаров и Раджаб Абдулгашумов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
5: Много лет назад дьявол решил продать все инструменты своего ремесла. Он аккуратно выставил их в стеклянной витрине на всеобщее обозрение. Что это была за коллекция? Здесь был блестящий кинжал зависти, а рядом с ним красовался молот гнева. На другой полке лежал лук страсти, рядом с которым живописно разместились отравленные стрелы чревоугодия, вожделения и ревности. На отдельном стенде был выставлен огромный выбор сетей лжи. Еще там были орудия уныния, сребролюбия и ненависти. Все они были снабжены ярлыками с названием и ценой. А на самой красивой полке, отдельно от всех остальных инструментов, лежал маленький и довольно потрепанный на вид деревянный клинышек, на котором висел ярлык «Гордыня». На удивление, цена этого инструмента была выше, чем всех остальных вместе взятых. Один прохожий спросил дьявола, почему он так дорого ценит этот странный клинышек, и тот ответил: «Я действительно ценю его выше всех, потому что это единственный инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться, когда все остальные оказываются бессильными». И он с нежностью погладил деревянный клинышек. «Если мне удается вбить этот клинышек в голову человека», — продолжил дьявол, — «он открывает двери для всех остальных инструментов.
4: На радио «Прибой» притчи народов мира –

0: Реклама.
1: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты.
11: Без лишних слов.
10: Твое радио. Твоя музыкальная осень.
12: «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Ляхин опаис, ахирис дик.
2: Пока работу не начал, думай о результате.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

стаю ярких листьев кружит вновь осенний ветер. И летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Это разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: Радио «Прибой» в Дербенте. 101 FM. Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Песня в стиле шансон. На волнах «Прибоя». Музыка, которая

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Ты не один.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.
7: Радио «Прибой» в Махачкале. 100,7 FM.

0: замирает. Аварская поговорка.
1: Бахачи цинхола, сука, кейцу.
2: Герой погибает всего один раз, а трус дважды.
0: Радио «Прибой».

0: Золотая пора на любимом радио.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: market.
1: Реклама. Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Алмах дешь, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама. 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-1100.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Очарованные лучшей музыкой.
7: The best music.
6: Это осень ярких впечатлений.
7: This is Radio Prebo.

0: Осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Северокавказский университет «Дружбы народов» объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности – стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
0: Радио «Прибой».

0: все времена.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: традициях.
1: Радио Прибой. Прибой. Лезгинская поговорка.
2: Акул создусту не лай, а калу душман ксая.
3: Умный враг лучше глупого друга.
1: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Самое осеннее.
6: Самое народное.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бессмысленно.

0: и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение.
1: Радио «Прибой».

море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?